о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи,

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим. Ужели

пронесутся они мимо скорбанных распятий.

черным кружевом льются, как жестока судьба, как любовь не права.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Вы настроились на самую позитивную, на самую добрую волну Радио Лидер. С вами за пультом диджей Светогорский. Конечно же, по традиции мы начинаем каждый день утром с зарядки, потому что мы хотим заряжаться позитивом, энергией, бодростью. Мы начинаем утреннюю зарядку на Радио Лидер.

Мы начинаем утреннюю зарядку, дорогие радиослушатели. Надеюсь, вы проснулись, подтянулись. Выполняете все движения, которые говорятся в песнях, которые в зарядке. А я буду их выполнять вместе с вами, конечно же. И надеюсь, что мы, если будем выполнять каждый день эти упражнения, мы зарядимся позитивом, энергией, бодростью и, конечно же, день начнется правильно, дорогие радиослушатели. Вы на правильном месте в правильное время. Начинаем утреннюю зарядку.

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. И у кого есть домашние животные, конечно же, пускай присоединяются к нашей зарядке.

0: Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Продолжаем.
1: Поднимайтесь поскорей, рассчитайтесь по порядку.
2: Приглашаем всех зверей на веселую зарядку.
1: Упражнение началось, ноги вместе, руки врозь.
2: Раз, два, три, четыре. Ноги выше, руки шире.
3: Кто придумать бы полог, если нет ни рук, ни ног?

0: рассчитайтесь по порядку.
1: И зарядка для хвоста.
2: И для хобота зарядка.
0: Пусть удави длинный хвост, выгибается как мост.
1: Раз, два, три, четыре. Хобот выше, уши шире.

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

Музыку.

0: окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.
1: А мы продолжаем дальше.

0: Если когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.
1: И еще одно упражнение, продолжаем дальше.

Это была зарядка на радио Лидер. Надеюсь, дорогие радиослушатели, вы зарядились позитивом, зарядились энергией, зарядились бодростью и готовы к новому рабочему трудовому дню, дорогие радиослушатели. А завтра в 10 утра утренняя гимнастика продолжится на радио Лидер. А мы продолжаем наш эфир. Радио Лидер будет сегодня радовать вас своими замечательными песнями, замечательными программами и многим-многим-многим другим. И хочу дальше продолжить эфир. Это будет «Унесенный ветром какао».

Я к вам вернусь, дорогие радиослушатели, в 14:00 по московскому времени уже в свой положенный эфирчик. И у меня сегодня будет он очень интересный.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Вот такая песня повышая на фемифии, а теперь Киви ходит замуж.

0: επαφή θα είμαι βασικό υπεύθυνο και θα μου φύγει.
1: Ты же мне обещала, что никогда не уйдешь.
2: Ну, вот так вот произошло. Прости.
1: Ты его любишь?

Вот такая повышая песенка. А тебе повысит песенка. Я на милях фина не вкутай. Поехали.

Ah, тебе повторю своим пакика рифтеля. Фью фаим, и на фаля дай мафа.

Aqui, Pia, demita de Клевки. А Пефля Бурля Вилата тебе ля Ландноль Фейфейм.

А теперь мой венок. Повыкит пифля, во только я ее нанес.

Так, я не могу что-то ее найти, поэтому даю Голю формально в тайне.

станем и ближе к ним станем, встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами.

Aquí pavo, pefno, kiganka, felufaim.

Aquipiel, pamuket pie filan. Гуляй, Ляфиля, Каляфила, Фоман, и эту певцу не поет.

Теперь, давай, его песня повокит. Маля-ля-ля-ля-ля. И ля-ля-ля-ля. Не знаю. Принимайте на финдалянгели. Ля-ля-ля-ля. Флюфакели. Поехали.

Aqui pra a cura, manhã semana, para fazer o farinho e o perfume.

Теперь посыпаем песню. Алинка клубничка, ветром стать. Слушаем.

Глюповифля. Пефнин. Лефма. Дия. Кофейка. Принимай кофеек.

Арки-пипа, вуки-пип, на баба Валя. Пыни, пыни, маленький. Такой пиф, лёха, лёша, лёха. Зарви гаки на лёха.

Gewei fita gofki Поїхав пан мікрофоном Если хочешь, помоги мне, пожалуйста. Света Ковский, покрытайся ко мне. А я хочу поставить.

Теперь фупень. Волик, волята. Поехали. Давай.

Ты просто Месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное убийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот это вегетососудистая дистония.

Ah, que pieille, pardon, que... Mouf! Fais-le, Fahim.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство, что не продается.

теперь закрыл кикинальный песня. Его крест потерял.

В феду твоя на древней луке, как я упею, Ева полна, ой, Ева, снова Ева, не на Еву люблю.

Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский на радиостанции «Лидер». И сегодня необычный эфир, дорогие радиослушатели. Я его решил сегодня начать без предисловий, без джинглов, поскольку уже время эфира. Дело в том, что 7 июля отмечается замечательный праздник – День семьи, любви и верности. День, который покровительствует Петр и Февронии Амуромские. Это самые главные святые, которые этот праздник просто благословляют, дорогие радиослушатели. И символ, конечно же, этого праздника, как вы думаете, что? Это, конечно же, ромашка. И хочу начать эфир со стихотворения. «Моя любимая семья, вы в жизни главная награда. Вас всех люблю всем сердцем я, другого счастья мне не надо. Мои слова — это не лесть, вы в моих мыслях каждую минуту. Спасибо, что вы есть, всю жизнь ценить и сильно вас любить я буду». Сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня в исполнении группы «Инь-Янь», а это как раз и есть гимн семьи. Он и начинает наш сегодняшний эфир.

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю поздравительное стихотворение. Семья, надежный ты, вы крепость, фундамент в ней любовь и верность. Пускай любовь живет в сердцах и светится в ваших глазах. Живите весело и дружно, пускай будет в доме все, что нужно. Пусть будет в доме все, что нужно. Достаток, радость и уют, пусть понимают вас и ждут. Сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня. Это будет Ирина Дубцова «Главная семья».

А я поздравляю, дорогие радиослушатели, вас с Днем Семьи, Любви и Верности. Любите друг друга, чтобы не было, и будьте вместе, несмотря ни на что. Я хочу прочитать следующее стихотворение. Семья – великий важный труд. Сторицей он тебе воздастся. Семья – твой дом, где любят, ждут, где можно плакать и смеяться. Фундамент – крепкая любовь, а с ней верность несомненно. Пускай же с новой силой вновь вас посещает вдохновение. Господь пускай от бед хранит, от зла и лихо защищает. От мелких и пустых обид семья пусть ваша процветает. С прекрасным праздником семьи, любви и верности, конечно. Вам пожелания мои, чтоб счастье было бесконечным. И сейчас, дорогие радиослушатели, мы с вами послушаем песню в исполнении Дианы Гурцкой «День семьи, любви и верности». А после этой песни присоединится, конечно, мой соведущий диджей Данчо, и мы продолжаем праздновать и мы продолжаем вместе праздновать этот праздник. Простите, пожалуйста, заговорился.

Продолжается наш праздничный эфир ко дню семьи, любви и верности. И ко мне присоединяется уже диджей Данчо с поздравительными словами для вас и поздравительными композициями, конечно же.

Всем-всем-всем привет. Я присоединил тоже. Вот. Тоже всех хочу поздравить с этим замечательным праздником. Вот. С днём семьи, хоть будет только завтра. Но всех с праздником и лично от себя я поставлю песню Эдиты Пьехи, семейный альбом.

0: Вот такой вот трек звучал у меня. Семейный альбом Эдита Пьеха. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай.
1: Диджей Данчо, не находишь, что у нас эфир сегодня просто необыкновенный? И хочу тебя спросить еще, а как ты думаешь, лебедь является символом верности? Как ты считаешь?
0: Я считаю, что да. Тем более у меня как раз на этот счет песня есть, но это я поставлю после тебя.
1: А знаешь почему? Во-первых, я действительно, Данчо и дорогие радиослушатели, об этом читал, что лебедь действительно символ верности. А вы знаете, когда шеи двух лебедей вместе соединяются, и получается как будто бы два сердца. Данчо, как ты думаешь, я прав?
0: Наверное.
1: Раз я прав, вот сейчас я и поставлю замечательную песенку после стихотворения. Пусть семья вам дарит радость и домашнее тепло, пусть царят в ней понимание, уважение, добро, и любовь, и верность будут в жизни вашей навсегда, и пусть это не изменя ни разлуки, ни года. Ценностей на свете много, но семья главнее всего, и важнее ее не будет. Будет ничего и никого. А сейчас, дорогие радиослушатели, давайте-ка послушаем замечательную песню в исполнении Евгения Мартынова, а это будет «Лебединая верность».

Вот такая песня прозвучала, я прочитаю сейчас стихотворение. Счастье, верность и любви, заботы, понимание, чтоб семье хватало всем ласки и внимания, чтобы друг друга берегли, слова дарили теплые, атмосфера пусть в семье, пускай всегда будет добрая. А я с этими словами передаю эстафетную палочку своему соведущему диджею Данчо.

Спасибо тебе за такой прекрасный трек. Я от себя тоже поставлю песню, которая тоже называется «Лебединая верность». Но будет она в исполнении группы «Рок Острова» Владимира Захарова. В общем, о чем песня, вы, я думаю, сами поймете.

0: такой
1: трогательный трек о верности прозвучал. Называется «Лебединая верность» от Владимира Захарова и группы «Рок Острова». А я передаю вам микрофон тебе, диджей Светогорский. Надеюсь, тебе этот трек тоже понравился. Поэтому принимай микрофон.
2: Да, мне трек очень понравился. Трек очень замечательный. Пока диджей Данчо можешь отдохнуть, но никуда не уходи. Я хочу радиослушателям и тебе тоже прочитать замечательную историю. Откуда же появился этот праздник «День семьи, любви и верности»? Конечно же, главными покровителями семьи и любящих сердец в Российской Федерации считаются святые князь Петр и княгиня Феврония из Мурома. Стоит отметить, что Стоит отметить, что имя Петра Муромского в летописях не встречается. Историки предполагают, что он был известен миру под именем Давида Юрьевича, князя, который правил в Муроме с 1205 по 1228 год. По легенде, за несколько лет до того, как вступить на княжеский престол, Петр убил святым мечом дьявольского змея, который приходил к жене его брата Павла. Умирая, змей обрызгал Петра своей кровью, из-за чего тот заболел проказой и никак не мог вылечиться. Не помогли ни целебные травы, ни заговоры, ни лучшие знахари. Однажды во сне Петру привиделось, что исцелить его может простолюдинка Феврония, дочь Бортника, которая живет в деревне Васково в Рязанской области. Феврония действительно оказалась целительницей и помогла будущему князю, взяв с него обет за это жениться на ней. Петр не сдержал обещания, решив, что он не может взять в жену крестьянку. Однако Феврония оказалась хитрее, она оставила на теле Петра незалеченный ступ, из-за которого проказа снова вернулась. Петр снова обратился к Февронии за помощью, но на этот раз уже не отказался от своего слова и женился на ней. Правда, трудности на этом не закончились. Когда пришло время Петра принимать княжение, бояре не захотели чествовать его вместе с супругой простолюдинкой и потребовали, чтобы князь оставил ее. Узнав об этом, князь Петр Муромский добровольно отрекся от престола и вместе с женой уехал из города. Некоторое время они жили в бедности, а в Муроме тем временем произошла смута. Все бояре перессорились, началось междоусобица. Тогда они попросили Петра и Февронию вернуться обратно, те согласились и счастливо правили в Муроме долгие годы, заслужив любовь и уважение горожан. В пожилом возрасте Петр и Феврония приняли постриг под именем Давида и Ефросиния в разных монастырях, но завещали похоронить себя в одном гробу с тонкой перегородкой посередине. Они молили Бога о том, чтобы умереть в один день. Так и получилось. Оба ушли из жизни 8 июля. В один день и час. Их тела сначала положили в разные гробы, но, однако, на следующий день обнаружили, что они оказались вместе. Тогда Бог решил различать супругов и похоронить их вместе в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Позже их мощи несколько раз переносили, сейчас они хранятся в Свято-Троицком женском монастыре в городе Муроме. И в 1547 году Русская Православная Церковь причислила Петра и Февронию к лику святых, а почти сразу после канонизации писатель и публицист Ермолай составил на основе устных преданий жизнеописания святых повести о Петре и Февронии Муромских. Исследователи отмечали, что по своей повести автор совместил несколько преданий, однако общая идея произведения о нерушимой супружеской любви и верности способствовала его популярности. История муромских святых распространилась далеко за пределы Муромской земли. Скажи, пожалуйста, диджей Данчо, интересна тебе история этого праздника?

0: Известно, известно. Это замечательная история.
1: А мы сейчас послушаем Виа Пламя, вокально-инструментальный ансамбль Пламя, называется песня «Вальс невесты».

Я сейчас прочитаю стихотворение. Поздравляем с днем семьи, любви и верности. Счастья вам, добра, удачи и нежности. Полные чаши, и пусть ваш будет дом. Радость в нем всегда кипит ключом. Не болейте, верьте в чудеса, пусть легко исполнится мечта. Светлых дней вам, мира и тепла, чтобы жизнь спокойная была. Диджей Данчо, а ты не находишь, что у нас какой-то сегодня необыкновенный, просто волшебный эфир?

Отметил. Сейчас я тоже подберу от себя трек. Я его только что нашел. Интересный трек. Сейчас я его добавлю в плейлист. Этот трек будет о том, что важнее семьи нету ничего. Поэтому главная семья, трек называется. Поэтому слушаем.

0: Вот такой вот трек прозвучал. Главная семья. Бэро. Я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай.
1: Эй, я уже принял, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Пусть будет крепкий мир семейный, часы счастливыми всегда. Друг друга вы любите крепко, не отпускайте никуда. Свою любовь вы берегите, она фундамент всех семей. Пусть в доме аура витает и не пускает злых людей. Достатка вам, здоровья, счастья, благополучия навек. Пусть верность крепкая остается, пусть ценит близкий человек. Я хочу сейчас поставить песню для своих, для всех, конечно же, ну и для своей половинки, для Елены. Я ее очень сильно люблю. Мне повезло, что у меня есть такой человек, что с которым я хочу пройти как бы всю жизнь бок о бок, и она мне очень нужна, конечно же. И хочу поставить песню для нас с ней и для вас, дорогие радиослушатели. Это песня Владимира Курского «Семья».

Вот такая песня прозвучала. Диджей Данчо, я еще поставлю трек, если ты не возражаешь. Я пока прочитаю стихотворение. С Днем Семьи хочу поздравить каждого сейчас, потому что этот праздник важен все для вас. Где душой отдыхаешь, где тебя встречают, только дома всегда ждут, лишь всегда в семье уют. Поздравляем всем народно с Днем Семьи Международным. Я сейчас хочу поставить песню для своей половинки, сказать, что я ее очень сильно люблю, она мне очень сильно нужна, мне очень с ней повезло, и я очень счастлив, что она в моей жизни появилась. Я хочу пронести всю любовь через свою жизнь и полностью быть с тобой до конца дней своих. И хочу, чтобы у нас было действительно все хорошо, и хочу поставить для тебя песню. Это Дмитрий Голд, Леночка.

0: А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели, праздновать День Семьи, Любви и Верности. И, как обычно, во втором части эфира у нас стол заказов. Ну и праздник, конечно же, продолжается. Диджей Данчо, твой микрофон. Что скажешь по поводу этого трека?
1: Трек классный. Так. Вот. Спасибо за такой шикарный трек. Но я от себя поставлю песню, тоже интересную. Сейчас я ее... «Дети мои, счастье божественное» называется трек. Поэтому слушаем.

0: Это все.
1: Я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай.
2: Я уже принял. Диджей Данчо, скажи, пожалуйста, а тебе не кажется, что у нас эфир сегодня вообще не простой, а какой-то даже волшебный, я бы сказал? А ты как считаешь?
1: Ну, как есть.
2: А мы сейчас с вами послушаем песню в исполнении «Электроклуб. Верьте в любовь, девчонки». Данчо, если какие-то треки действительно классные я ставлю, каких-то, допустим, треков ты даже не слышал, ты бери их тоже к себе на заметочку и ставь тоже, отмечай как бы классные треки тоже. Это, кстати, очень хорошо помогает. Я вот, например, когда эфирят ребята наши диджеи, наши коллеги, я, если какие-то песни не слышал, а песни понравились, я беру, естественно, себе на заметку. Данчо, я тебе тоже советую брать треки на заметку и ставить в результате. А вот сейчас такой трек мы и послушаем. «Верьте в любовь, девчонки», «Электроклуб». А если не ошибаюсь, «Электроклуб» — это Виктор Салтыков.

0: Вот такая песня прозвучала. У нас вот, например, в городе каждый год в День семьи и верности либо какой-то на улице праздник, потому что это летний праздник. А если дождь или нелетная погода, то переносится в здание ДК. Скажи, пожалуйста, Данчо, а вот там, где ты живешь, отмечается ли праздник День семьи, любви и верности? И если отмечается, то как?
1: В последнее время уже такого нету. Раньше, может, было, но сейчас у нас такого нету. Вот. Но я поставлю от себя тогда трек София Берг. Мама.

0: Однако вот трек от меня прозвучал, а я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский.
1: Кстати, диджей Данчо, я заметил, что у нас сегодня вообще волшебство в эфире происходит. Я думаю, почему это нет заказов? А дело в том, что вот взять Снежку, она танцует с карамелькой, смайликами, посылаются цветы. И я не знаю, что у нас сегодня происходит. Вообще какое-то волшебство. Мы вот опять с тобой сегодня не договаривались. Мы даже о плейлистах никаких не договаривались. И ты знаешь, у меня тоже сейчас будет песня про маму, только это будет Витас. Вот так вот, как хотите, так и понимаете, дорогие радиослушатели.

передать словами те чувства, что во мне живут. Как объяснить все? Ведь ночами заснуть раздумья не дают. Тебя я вспоминаю, мама, родная, милая, прости за то, что был всегда упрям я, избрал тернистые пути.

0: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
1: А я передаю эстафетную палочку, держи, Данчо.

Ну, а я поставлю тоже позитивный трек. Это у нас будет «Виновата ли я, что храплю?». Поэтому слушай, веселый трек решил разбавить эфир наш.

0: Вот такой вот трек от меня был позитивный. А я передаю тебе. Снова микрофон возвращаю. Диджей Светогорский. Принимай.
1: Вроде бы сегодня понедельник, а день тяжелый, а давайте-ка вместе выпьем.

0: Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью. Диджей Данчо приглашается к микрофону.
1: Спасибо за такой трек. Ну а я поставлю тоже замечательный трек в исполнении замечательного исполнителя Игорёк. Послушаем.

0: Звучал. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай.
1: Да, я принял эстафетную палочку. И хочу сказать диджей Данчо, да, я трезвый, хотя ставил песню «Если хочешь нажраться». Я трезвый, меня почему-то эта песня не зацепила, я не успел это сделать. У меня заказик, между прочим, от Снежки, младшая сестренка. Она заказала песню в исполнении Любе, но я нашел исполнение Иванушки Интернешнл, но песня одна и та же, и композитор один и тот же, значит, и слова одни и те же. Поэтому Иванушки, младшая сестренка.

Вообще не вопрос, знаешь. Как раз таки на этот случай у меня есть песня. Сейчас мы ее и включим. Специально для тебя, диджей Светогорский, включаю трек. Слушай.

0: だと。
1: Ну, надеюсь, понравилась тебе такая песня. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай.
2: Принимай.
3: Да, я уже принял. И да, эта сама песня очень понравилась. Я много знаю, что это стихотворение «Лукоморье дуб зеленый» его как только не трактовали. Но как это может быть, царь Кощей над златом чахнуть? И как вот... 33 богатыря, в помойке еще 3 рубля, а нашли пятак. Интересно, дальше, как ты считаешь, как это может быть? Искали 3 рубля, а поймали пятак.
1: Ну, что, повезло, ребята, просто.
3: Вот у меня был диджей Данчо случай такой. Я как бы вышел из дома, мне надо было сходить по делам, выхожу из дома... И лежит куча денег. Ну, не скажу, что большая. Я, конечно, от радости сколько-то взял. Но получилось то, что я не заметил, что, видно, не то ли разлетелись от ветра. И как бы немножко еще как бы оставались. И пошел. Ни в чем не было. А тут позвонила мама. Мне надо было зайти домой, кое-что взять. Я возвращаюсь домой, смотрю. Та кучка, которую я не добрал... лежит. Видно, я был-то всего от силы, может быть, ну, минут 20 отсутствовал. И мне этих денег хватило купить телефон. На то время был у меня телефон Nokia, это называется еще в жаргонном слове лягушка, как бы этот раскладной такой. Купил сим-карту, еще на такси съездил по городу, прокатился в одну сторону и в другую. И нашел в результате 5 или 6 тысяч, но это было где-то, может быть, 2000, наверное, 9, наверное, год. Как тебе такая история?
1: Очень даже отличная. Вот, и судя по тому, что тогда ценность была большая, то есть... Не было такого скачка в долларах и так далее, поэтому понятно, почему тебе хватило на многое. Поэтому даже офигенная история.
3: Ну да, я купил телефон, который складывается, получается, Nokia. Купил к нему сим-карту Билайн. И такси стоило то ли 100 рублей по городу, то ли 150. Я съездил по делам, вернулся назад. И потом еще, конечно, хватило на сладости. Телефон стоил около 3000 где-то. Плюс еще вот такси, да, вот я купил сладостей. В общем, я посчитал, получилось 5600 рублей. Это было, Данчо, за раз, представляешь? Это было за один раз найдено.

0: А я сейчас хочу поставить песню.
1: Вот это да, это отлично.
2: Вот это да, это пока отлично.
1: Пока что-то от себя.
2: Пока ставь что-то от себя.
1: Вот я пока пойду.
0: Это будет фристайл.
2: Пойду в один сюрпризик. Готовлю от себя.
0: Это будет группа фристайл. Давайте послушаем «Наша первая любовь».

Так, надеюсь, получится его запустить. Да, я его загрузил себе. Вот. Сейчас будет песенка, так скажем, про меня. Вот, надеюсь, многим понравится. Сейчас я ее добавляю. Так. Сейчас я его добавлю. Так, сейчас я... Ну, как говорится, я включаю эту песню. Песня о том, скажем, обо мне. Вот, решила такую песню сделать через искусственный интеллект, естественно. Сейчас я ее запущу.

0: такая лекция чел. Надеюсь, всем понравилось. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай.
1: Да, я принял, дорогие радиослушатели. Время уже 15:50. Заканчивается наш эфир, потому что мое эфирное время до 16:00. Плюс еще я утром провожу утреннюю зарядку. Кстати, каждое утро в 10 утра радиостанция «Лидер» приглашает вас на утреннюю зарядку, зарядиться бодростью, позитивом, энергией, хорошим настроением. В 10 утра утренняя зарядка от диджея Светогорского. А я поставлю финальный трек после того, что я потом передам эстафетную палочку Данчу, тоже для последнего трека. Я поставлю, это будет группа «Дети фристайла», песня называется «Моя любимая женщина». И на этой ноте я с вами прощаюсь, с вами будет диджей Светогорский, а диджей Данчо попрощается после уже трека.

На этой ноте мой эфир завершен, дорогие радиослушатели. До новых встреч на Радио Лидер. И последняя эстафетная палочка диджею Данчо.

0: меня будет заказик. Я вот как раз последний выполнил и тоже прощаюсь с вами, но ненадолго. В 22 ровно мы услышимся с вами. Вот. Я приду обязательно. Это будет Nautilus крылья. Попросил артап. И с этой песней буду с вами прощаться.
1: Слышь, а это что за песня-то?
2: Стоп! Кто пустил сюда этого урода?

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

Выходишь здесь, ну, будь здорова. Привет, привет, привет.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок, наивный взгляд, приподнятая бровь.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я? Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Приветствую, драгоценные наши радиослушатели. Сегодня у нас с вами понедельник, 6 июля, самая середина лета. И так же, как в июне, в начале лета я вам говорила, что пользуйтесь любой возможностью выбраться на солнышко, на воду, куда угодно. Дышите воздухом полной грудью, пока есть такая возможность. Не сидите у компьютеров целыми днями. Идите, дышите воздухом. Ну, а когда все-таки вы сели за компьютер, я надеюсь, что вы попали на мой эфир, и он вам хотя бы чуть-чуть приглянулся, не говоря уже о том, чтобы он вам там понравился, чтобы он вам зашел, будем так говорить. Так, и сегодня у нас с вами, как всегда, по понедельникам новинки прошедшей недели. И хочу сразу предупредить, что качество трансляции у нас с вами сегодня, я так послушала, не совсем качественное, это не от меня зависит, потому что я слушала сейчас автодиджеи на станциях. Звук безобразно рвется. Я не знаю, насколько меня хватит, но если моего терпения не хватит, я включу автотранслятор. Прошу меня извинить, но когда качество звука будет совсем никуда, моя тонкая душевная организация этого не выдержит. Так что, для тех, кто на моих эфирах сегодня впервые, сразу говорю, что заказы я сегодня не выполняю. Сегодня у нас с вами новинки. Их у нас с вами ровно на 2 часа. Я надеюсь, что все-таки я выдержу эти 2 часа. Посмотрим, сейчас будет, сейчас как поток с моей программки пойдет, будет ли он рвать. И хочу поприветствовать и напомнить, что свою трансляцию я сегодня веду с Megamix Music Radio. И нас сегодня слушает радио V-Bars, радио Лидер, так, радио Чистый Кайф, радио Ночь Любви и радио Шипы и Розы. Так, на 24-ке радио сегодня решили свои эфиры провести. Смотрю, они у меня недоступны. Ну, хорошо. Итак, двигаемся с вами по новинкам прошедшей недели.

0: прошедшей недели.
1: Так, ну а мы продолжаем. А еще хочу извиниться, если вдруг мой вентилятор попадет в микрофон. Такой у нас, как бы, кто меня хорошо знает, у меня всегда работает вентилятор. Так, ну, звук, я смотрю, безобразный. Ну, не знаю, насколько меня хватит, честно. Так, ладно, слушаем первую новинку в моем плейлисте. И это будет Дмитрий Джи, Кейнс и Глу. В общем, трио граждан. И называется новинка «Я тону в тебе». Слушаем.

Так, двигаемся с вами далее по новинкам прошедшей недели. Еще раз напомню, что я заказ сегодня не выполняю. Вот, так что Артур у нас ушел в бан, потому что я оскорбления ждать не намерена. Следующая новинка у нас будет от ММ. И она называется «Играй со мной».

Так, далее у нас с вами новинка будет тоже дуэт. Это будет Худу и Имар. И называется она «Перелистаем».

Так, следующая новинка у нас будет также дуэт Мужева и Лисицын. Называется «Оставим».

У нас на радио лидер Слава Анисин радуется, что Сергей 72 не меняет свое лицо уже несколько лет. Постоянно узнаваем. Вы не все знаете, Слава Анисин. Даже на его имя есть претенденты. Так что, может быть, он тоже скоро поменяет свой ник. Так, ну а мы двигаемся далее. Далее у нас будет также дуэт Солярий и Роман Петелин. И песня называется «Летний сон».

Так, ну что ж, я еще раз приветствую всех, кто уже с нами в чатах радио, на которой я веду свою трансляцию, и приветствую всех, кто к нам только присоединился. И исключительно для Славы Анисина я напомню, что по понедельникам, когда у меня идет формат новинок прошедшей недели, я заказы не принимаю. Вот. А далее мы с вами будем слушать новинку от Татьяны Булановой и группы «Кватро». И вот слушатель на радио «Вибарс» под ником «Шансон» спрашивает, а бывает что-либо моего жанра? Не знаю, подойдет это под ваш жанр или нет. Давайте послушаем. Песня называется «Талисман».

Так, ну я надеюсь, кто заказывал шансон новинки, он эту песню услышал. По-моему, я удовлетворила пожелание слушателя. Так, ну а мы с вами двигаемся далее. Следом будет также дуэт Эсси и Дорох. И песня называется «Я люблю свою жену». Ну, кто такой Дорох, я думаю, вам никому рассказывать не надо.

Да. Ну вот так вот они любят своих жен. Молодцы. Так, двигаемся с вами далее. Далее новинка будет от T-Fest, и называется она «Люби меня, люби». Я не знаю, кавер ли это или что-то новое. Сейчас мы с вами послушаем.

Так, да, друзья мои, это перепевка всем известного хита, по-моему, не помню точно, 90-х или 2000-х, это группа «Отпетые мошенники», но они там даже, по-моему, что-то от себя добавили, что-то. Ну, не все перепевки одинаково хороши, оригинал, конечно, намного лучше. Ну, не всегда так бывает, но в этом случае так. Так, двигаемся с вами далее. Далее новинка будет от Трите, и называется она «К тебе».

0: ведет к тебе.
1: Так, друзья мои, хочу еще раз напомнить, что качество звука зависит не от меня. Это уже на самом хостинге что-то видно со звуком, поэтому рвется звук. Я еще в начале эфира предупреждала, что если он будет сильно меня волновать, то я эфир закончу раньше, чем предполагала, потому что, ну, сильно влияет на настроение и на психику раздражающий звук, согласитесь. Так что пока еще я пока у меня еще есть терпение, мы с вами продолжаем двигаться далее. И далее у нас будет новинка Лидия с песней «Письма». С песней «Письма».

Так вот не знаю, как надолго меня хватит при таком качестве звука, если честно. Так, далее у нас с вами будет Анна Седокова с песней «Голая».

Так, ну а следом у нас будет дуэт Баста и Полина Гагарина. И песня называется «Феникс».

Так, двигаемся далее. Далее у нас будет новинка, также дуэт Денис Белик и Вадим Спириденков. Песня называется «Палево».

Так, ну а я приветствую всех тех, кто к нам только присоединился. Всем вам огромный-огромный привет. И мы сегодня слушаем новинки прошедшей недели. И во время этих эфиров я заказы не принимаю. Я еще раз напоминаю вот людей, которые сидят с начала эфира и почему-то все равно пытаются бросить мне заказ. Продолжаем с вами двигаться далее по плейлисту с новинками. Следующий будет также дуэт Джакома и Паша Руденко. И песня называется «Палантин».

Так, следующая новинка у нас будет от Димы Маликова. И называется она, читаю название, «Заберу тебя в июль» называется песня. Слушаем.

Сейчас ИИ, озябший кочегар, не использует только ленивый. Сейчас все их используют. Так, двигаемся, друзья мои, далее.

И следующая новинка в нашем списке будет трио, три исполнителя. Это будет Доминик Джокер, Майот и Лили Арчи. И называется песня «Ты нужна мне».

Нет, озябший кочегар, так кардинально тешить свое эго я бы не советовала. Это что-то прям, это, наверное, делается в самых-самых крайних случаях, чтобы ни о чем больше не думать, если вдруг что-то такое случается. Тогда да, можно пойти вот вашему совету. Пить водку и запивать кефиром. А потом, да, ждать чудес. В домике неизвестного архитектора. Так, двигаемся с вами далее, друзья мои. Следующая новинка будет от Евы Власовой, и называется она «Вчера». Написано, что это кавер. Ну, давайте послушаем.

Так, ну, можно было догадаться, что Ева Власова будет петь кавер на Алсу, потому что они тут в каком-то проекте вместе выступали и вроде как сдружились. И вот теперь поют песни друг друга. И я еще раз приветствую всех, кто уже с нами, и приветствую всех, кто к нам только присоединился. Всем вам огромный-огромный привет. Формат сегодняшнего эфира — новинки прошедшей недели. И мы продолжаем с вами знакомиться с новинками. Следующая новинка у нас будет также дуэт. Это будет Иракли и Метаной. Называется «Семь я».

0: Двигаемся далее. Далее у нас будет Кирилл Туриченко с новинкой «Жаркое лето». Слушаем.
1: В этом году ожидается аномально жаркое лето.
2: Происходит что-то странное. Люди выходят на улицу и просто танцуют.

Так, ну а следующая новинка у нас будет от группы Нана. И называется она «Всегда вперед».

0: Так, следующая новинка будет от Олега Сергиенко. Называется она «Песня про рилсы».
1: Рилсы ночью и днем.

Так, далее у нас новинка будет от Саши Санты. Называется она «Семейная».

Так, ну что ж, друзья мои, еще раз приношу извинения за качество звука, потому что это от меня не зависит. Это все вопросы туда, выше. Это не ко мне. Так, ну а мы с вами продолжаем двигаться далее по новинкам прошедшей недели. И следующий будет дуэт. Это будет Татарин и Урумчи. Называется песня «В душу запала».

Так, далее в нашем списке будет шейх Бент с песней «Еще раз слушаем».

Так, следующая новинка в нашем плейлисте будет от Стаси. От Стаси. Все, я уже заговариваюсь. От Стаса Пьехи. От Стаси. Так, и песня в его исполнении называется «Таю». Слушаю.

Так, слушаем с вами следующую новинку. Это будет тоже дуэт, это Тайпан и Назами. И называется песня «Я тебя люблю».

Так, следующая новинка в нашем плейлисте будет от Татьяны Булановой, и называется она «Чужие».

Так, двигаемся далее, друзья мои. Далее. Следующая новинка у нас будет от Ханны. И называется она «Любовь навсегда».

Так, ну что ж, драгоценные наши радиослушатели, новинки у нас с вами закончились. До конца эфира у меня осталось еще минут 10. Я предлагаю послушать композиции, которые я для вас приготовила. Слушаем.

Так, ну что ж, друзья мои, поддерживаю Ярослава Леонова. Хочу сказать вам всем пока. Пожелать вам всего самого наилучшего. Сказать вам огромное спасибо за то, что были сегодня со мной. Если звезды сойдутся, то по четвергам у меня идет обычный эфир с заказами. Все, как вы любите. Мы можем с вами поговорить о чем-то, поспорить даже, если хотите. Обязательно смотрите расписание на радио, на наших. Вот, и все будет отлично. А я хочу вам пожелать всего самого наилучшего. Берегите себя и своих близких. Всем пока-пока.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай, как всегда, с вами проведу эти два часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо, как всегда, нашей Танюше за ее эфирчик, и пришло мое время вести свой эфирчик. Я всех приветствую. Я очень рад вас всех видеть, что вы пришли на мой эфирчик. Так, и как всегда... Я сначала включу рекламку от наших чат-партнеров. Точнее, не так. Сначала я с вами поздороваюсь с каждым лично, потом включу рекламку от наших чат-партнеров, и потом я уже буду выполнять ваши заказики. Так, хочу с вами поздороваться. Так, это у нас Диджей Скиф, Лена Перунова, Юлия Цезарь, Анги Новороссия, Снежка, Сергей 72, Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидер, Нифига не фея, Слава, Анисин, Я 145, Диджей Светогорский и Юзер 108 и 464. А в смысле я шутница? Ну я просто перепутала. Я всегда сначала здороваюсь, а потом уже включаю рекламку. А я просто перепутала. А в чем шутница? Я так и не поняла. Так, ну давайте с вами послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами!
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. И, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, и у меня есть два заказика. Так, первый заказик у меня будет от Славы Анисина. Альбану Феличита. И второй от Юляшки. Адели Загребина, моя подружка.

прозвучали у меня два заказика. От Славы Анисина, Альбана Феличита, и от Юляшки, которая сейчас слушает ВКонтакте трансляцию. Это Аделия Загребина, моя подушка. Так, давайте следующий. Так, первый заказик у меня будет от Славы Анисина, Альбану и Амины Повы, Либерта. И второй заказик от Юляшки, Ла Фама и Рэмзи, «Лети, душа».

Позвучали у меня два заказика. Первый был от Славы Анисина, Альбана и Рамина Повара Либерта. И второй от Юляшки, Ла Фаме, Ремзи, Лети Душа. Так, следующие тоже два будут у меня. От Славы Анисина Филипп Киркоров Атлантида. И от Юляшки Джамель Камбио Доллар. Принимаем?

прозвучало у меня два заказика. Первый заказик был у нас от Слава Нисина, Филипп Киркоров, Атлантиды. И второй от Юляшки, Джамель, Камбер Доллар. Так, следующий давайте будет у нас от Слава Нисина, Кайметов, Молодая. И второй заказик от Юляшки, ноунеймы Лерли, давай с тобой.

прозвучали два заказика. От Слава Нисина, Кайметов молодая, и второй заказик от Юляшки, ноунейма Лерли. Давай с тобой. А куда? Я не попала. Мне наоборот все нравится, что хорошие мне заказики заказывают. Мне нравится. Так, прозвучат у меня еще два заказика. Первый у меня будет от Слава Нисина, Селин Дион, My Heart Will Go On. И второй будет уже от Юляшки, Сюзанна Светличная, Алый Рассвет. Слушаем.

Позвучали у меня два заказика. Первый заказик у меня был от Славы Анисина, Селин Дион, My Heart Will Go On. И второй от Юляшки, Сюзанны Светличной, Алый Рассвет. Хочу поприветствовать, к нам присоединился никто. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Я очень рада, что вы к нам присоединились. Точнее, на мой эфирчик. Так, и у меня от никто будет заказик. Ермак, разбуди меня.

Позвучал мне заказик от никто. Это Ямак. Разбуди меня. Так, у меня один заказик сейчас пока скачивается. Так, я его поставлю, а потом уже и следующий тоже поставлю. Потому что пока у меня добавляется. Это бывает такое, что добавляешь и не добавляются. Так, заказик у меня пока позвучит от никто. Это будет Burden of Grief, Year of the Storm.

Позвучал у меня заказик от никто. Это у нас Burden of Grief, E of the Storm. Так, давайте послушаем от Славы Анисина две композиции сразу. Комиссар, твой поцелуй. Так, сейчас я посмотрю еще. И группа Nautilus Pompilius, прогулки по воде.

Позвучали у меня два заказика от Славы Анисина, «Комиссар, твой поцелуй» и «Наутилус Помпилиус», «Прогулки по воде». Так, следующие два заказика будет у меня уже от «Никто», «Король и Шут, добрые люди», «Хор нищих», и второй заказик тоже от «Никто», «Чептен», «Эссейпинг», «Сейвендич»,

Прозвучали у меня два заказика от «Никто». Это у нас были «Король и Шут. Добрые люди». И второй «Чептон. Escaping Seven Did». И давайте от меня послушаем композицию. Будет «Эннели» с композицией «In Internetate».

Так, прозвучала у нас композиція Енлі in Internet. Internated. Вот так. Так, этой композиции пока нету. Сейчас я пока посмотрю тогда другую. Сейчас. Погодите немножко. А, по-моему, я ее скачивал, что ли. Но она у меня есть. Надо посмотреть. А, есть, да, есть у меня. Так, я пока поставлю заказик от Данчо. Это у нас будет шаман, она того стоит. А потом я уже тогда поставлю вот эту. Скачай тогда будет у нас Наванта. Whispers of the Abyss.

Заказик у меня прозвучал от диджея Данчо, шаман, она того стоит. Чё-то я другой, точнее, другой заказик вот ищу, не могу никак найти. Нашла вот на одном сайте. И что-то не могу. Может быть... Нет, я вот нашла какую-то вот минуту, я не знаю, может, он, не знаю. Сейчас я послушаю. Да что-то там просто гуд какой-то идет. Что-то никакая не музыка. Что-то я скачал какую-то ерунду. Но я вот это вот ищу, вот это вот. Наванта, Вайсперс какой-то там. Не могу никак найти. А про что вы имели в виду? Это не реклама, а просто факты. Извини, если что. Что вы написали? А это никто? Это все. Я что-то почему-то не могу вот эту вот Наванту найти. Я ее нашла на одном сайте. И все. Меня не слышно. Куда я там попал-то? Так, а сейчас меня слышно? Сейчас услышно. Что-то у меня пропало, я сама себя даже не слышала. Так, сейчас я посмотрю, есть или нету. Странно, почему? Не могу найти. Найти. Так, придется тогда мне опять скачивать. Так, а я пока найду, что у меня есть. Потому что у меня еще есть заказ. Так, это у меня заказ будет. От Славы Анисина, Алла Пугачева, Айсберг.

Прозвучал у меня заказик от Славы Анисина, Алла Пугачева, Айсберг. Так, у меня готовится один заказ, и опять я не могу найти вот эту вот Unbelling с композицией Broad Unspiel я нашла, а вот Astor Lawent с композицией Coven почему-то я не могу найти. Я вот вроде нашла, вот написано Astor Lawent. Но Coven нету, написано Listen and Download Free. Потом еще First Beat. А вот Coven нету. Почему-то я не могу найти. Нашла вот Coven, но совсем другое. Какой-то Lack of Lands какой-то. Или Ledge, не знаю, как читается. А вот это не могу. Так, пока ставлю заказ. Поставлю от Никто. Unhealing с композицией Broad Unspiel.

Позвучал у меня заказик от Никто. Unhailing с композицией Broad Unspale. И давайте следующий будет у меня от Светогорского заказ. Руки вверх, назови его как меня, Санишка.

0: Заказик у нас прозвучал Светогорского. Руки вверх, назови его как меня. Так, нам звонит Светогорский, и он кое-что хочет сказать. Говорите.
1: Говорите.
2: Здравствуйте, радиостанция «Лидер», с вами диджей Светогорский. Я, во-первых, хочу пригласить всех завтра утром на утреннюю зарядку на радио «Лидер». Это будет позитив, заряд бодрости. И хочу попросить нашу ведущую поставить песню в исполнении группы «Инь-Янь». Называется она «Гимн семьи», посвященный День семьи, любви и верности, который будет 8 июля. Я всех поздравляю. А сегодня день поцелуя. Всемирный. Тоже поздравляю.
0: Повторите, как еще называется?
1: Повторите, как еще называется?
2: И группа «Инь-Янь» называется «Гимн семьи».
0: Да, хорошо.
1: Да, хорошо.
0: Так. Сейчас я найду, сейчас посмотрю. Так, вот, вроде бы нашла. Так, заказик у нас прозвучит диджея Светогорского, группы «Инь-Ян», «Гимн семье».

Прозвучал у меня заказик о диджее Светогорского, группа Иньян, гимн семье. Так, и следующий у меня заказик будет от Юляшки. By India, кто и мод Шаде.

Позвучал заказик от Юляшки. By Indie, кто мод? Шаде. Так, следующий будет от диджея Светогорского. Иван Купала, Коляда. Слушаем.

Это у нас была группа Иван Купала, Коляда. Так, и заказиков у меня пока что нету. Надо какую-нибудь одну композицию мне поставить, и потом уже я буду с вами прощаться и поставлю заключающую композицию. Давайте, наверное, вот эту пока послушаем. Так, сейчас я посмотрю. Какую лучше поставить? Вот эту старенькую. Джорджия, дом, который стоит там.

И это у нас была группа Джорджия, дом, который стоит там. Так, и я хочу с вами попрощаться. Услышимся завтра с вами в это же время. С 20.00 до 22.00 проведем... Я проведу с вами эти 2 часа. Буду принимать ваши заказики и, как всегда, выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. Звери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения.

Всем-всем-всем привет! С вами я, ваш диджей Данчо. Я готов выполнять классные музыкальные заявочки ваши и ставить классные треки. Вот, и радовать вас отличным настроением. А первый трек, пока я ищу мне поступившие заявочки, я поставлю трек от Dr. Alban. It's my life.

трек прозвучал. Доктор Алтон. Я включу сейчас заказик от диджея Слабонисина. Так. Трек называется Hello. Joy, hello. Поехали.

такой трек прозвучал. Я сейчас поставлю следующий заказик музыкальный. Это вот диджея Светогорского будет. Будет горячие головы, бананы лопала бомба.

Дотек. У меня, между прочим, Диджей Светогорский сказал классный трек. Поэтому обязательно его тоже включаю. Поехали.

Так, звучал. Спасибо тем, кто заказывает треки. Я пока поставлю от себя. Для диджея Алинки и для диджея Снежки. Я рисую, трек называется.

0: сказать вам.
1: Я.
0: Включу следующий трек. Красивая снежка. Линда. Мало огня. Включаю.

следующий трек озвучит, по заказу послала Анисина. Не знаю, правда, тот ли я трек нашел, но я поставлю, если что, скажешь. Надеюсь, трек тот. Поехали.

0: Jak teraz wrócił?
1: No, to TJ Svitogorski предлагает вспомнить один замечательный трек. И с удовольствием я выполню сейчас его заказик. Он предлагает нам послушать «Отель Калифорния». «Отель Калифорния». Вот трек правильно называется. Поехали.

se trecut. Da, eu сейчас добавлю в заказик от Славы Анисина. Мы послушаем трек «Москва». Сейчас я его добавлю. Если он добавится потом. Так, сейчас найду. А, нашел эту песню вроде бы. Не знаю, та не та. Насколько правильно понял, ты имел в виду песню вот этого Moscow Blue. Ну, сейчас примешь-то на эту песню, надеюсь, подключу тебе. Поехали.

Да, славно, спасибо тебе. Загнал ты меня тоже в прошлые года, хоть я это был вообще совсем мелким, но я такое слушал, когда еще маленький тоже был. Спасибо тебе большое. Вот. Тоже слушал это все на кассетах. Вообще кайфовые треки. Я сейчас загружу заказик от Светогорского. Это будет Влад Порфиров, Байкал. И эта песня прозвучит просьбе Сергея Свято... А, точнее, просьбе диджея Светогорского. Немножко не так, как бывает. Поехали сейчас. Так. Поехали.

Послушал. Перерывал то, что у меня отключится автоматический микрофон, у меня потому что почему-то звук попадал полностью. Переподключать пришлось вот эту флешку от наушников. Но, слава богу, звук не пропал, и вы меня слышите. Ну, давайте мы тогда с вами послушаем группу Queen. Так что, поехали.

Я слушал. А пока я ищу пишем мне на заказике, я поставлю, пожалуй, Нэнси, стройная, красивая. И также скажу тебе, нежное солнышко, так как ты для Светогорского трек хотела заказать. Но у него есть девушка, и боюсь, то, что она именно этот трек неправильно поймет. Поэтому, ну, как-то так, в общем, это ты сказала, она может неправильно понять этот трек. Ну, а я включаю, знаете, стройная, красивая.

0: Вот такой вот трек.
1: Ну,
0: кайфанули от души. Ну а теперь послушаем трек от диджея Алинки, потому что попросилась Снежка. Она попросила этот трек, но я сейчас подберу. Ладно, пускай будет трек «Любимый человек» от диджея Алинки. Как раз у меня под рукой просто был, поэтому слушаем.

трек, этот трек прозвучал. Вот. А я поставлю следующую композицию, которую попросила Снежка. Это будет у нас Алинка Клубничка тоже. Дайте воду пароходу. Поехали.

Ну вот, звучал. А тут меня диджей Светогорский оставил интересную заявочку. Завтра ждем трек в исполнении Дмитрия Гревцева. Вот. Так скажу то, что творчество Дмитрия Гревцева я очень люблю. Слежу за его творчеством уже как с 2019 года. Вот. И также скажу про него то, что он тоже, как некоторые, кто вот пишет каверы, но он, правда, свои песни пишет, он записывает свои песни в машине, то есть у него нету ни студии, ни продюсеров, ничего нету, даже он бы мог бы дома студию соорудить, но он у нас уникален, он сделал студию у себя в машине, вот и пишется там. Я за ним тоже слежу, возможно, может быть, как-нибудь с ним на связь тоже выйду, потому что я раньше с ним тоже общался, и с ним на связь тоже выйду. Вот, новиночки от него я тоже принимаю, потому что я за его треками слежу. У него классные новиночки тут будут выходить скоро. Вот. Касаемо темы расставания, у него песня выйдет скоро. И касаемо темы любви к любимой девушке, тоже песня новая у него выйдет. Ну, а я вставлю трек. Так что нежное солнышко принимай от... нас, Светогорским, так вот, Светогорским, точнее.

Вот такой вот трек. Озвучал. Вот. Пожалуй, если никто не возражает, я сейчас загружу песню Дмитрия Гревцева, с которой у меня началось знакомство с его творчеством. Вот. Поставлю трек, которого я, так скажем, ну, расскажу немножко истории. Я в школе был диджеем на дискотеках. И как-то был случай, кто-то, то ли из одногруппниц, то ли из других групп девочек, короче, подходит ко мне, когда я треки ставил. Вот. И заказывают у меня именно Дмитрия Гревцева. Вот. Я тогда его треки вообще не знал. Вот. Вообще этого исполнителя не знал. И мне сразу тот же трек понравился. Вот. Трек называется, кстати, «Ради карих глаз». Тоже вышел в то время, когда я его начал слушать. И потом я уже само как-то все пошло. Начал, получается, уже, так скажем, слушать все его треки Дмитрия Гревцева. И до сих пор мне его творчество тоже нравится. Вот. У него очень классные треки. Он пишет и для души треки, и про любовь пишет треки, и про расставание, и про деревни у него классные треки есть, и про дом. То есть у него классные треки. Ну а я поставлю свою любимую песню, с которой у меня началось знакомство. Это «Ради карих глаз», Дмитрий Гревцев. Так что слушаем.

проект, собственно, немножко не в той, конечно, обработке, но которая попалась под руку. Вот. Ну, я сейчас попробую найти заказик от Славы Анисина. Так, сейчас мы попробуем этот трек найти. Надеюсь, найдет. Так, что-то пока не ищет. Сейчас лишние символы уберу. Ой. Так, надеюсь, сейчас найдет этот трек. Но не уверен. Так, что-то пока не хочет искать. Но тогда я поставлю тебе другой трек, Modo Talking. Помню тоже, когда-то ты у меня его заказывал. Вот. У меня что-то он не хочет искать. Потому что, видимо, ты по-русски написал, может, поэтому ищу. С английским у меня не очень. Но я ставлю Modo Talking.

Я хочу сделать небольшое объявление. Напомнить, так сказать, то, что в 10 часов приходите каждое утро на зарядку, следить за бодростью, энергией от диджея Светогорского. И все будет пучком. Ну, а я сейчас поставлю следующую композицию. Это будет песня Джимми, диджей Свонг.

еще трек найден, сейчас я его включу. А для тебя, Снежка, ты попросил этот трек замечательный. Ну, принимай.

Шикарная композиция прозвучала. Так, сейчас мы... А сейчас будет Татьяна Овсенко. Дальнобойщик для Славы Исина. Он попросил эту песню, поэтому принимай.

Pô, cara, é dragão. Noia. Se tivesse passado a torre, eu só me tinha tirado a torre. Nem não dá pra ir, ó. Se tivesse a torre, eu não ia. Будет для вас эти рейв. Сейчас я именно этот трек найду, который хочу поставить. Сейчас эта песня загрузится у меня.

Так, а я пока ищу тут прики добавляю. Сейчас поставлю вам что-нибудь тоже. Ставлю трек. Сделай громче музыку и пригревайся.

Классный трек. Прозвучал. Так. Сейчас я зайду, найду трек от Славы Анисина. Так. Сейчас он нашел этот трек, сейчас добавлю и включу тебе. Как говорится, все для вас, дорогие радиослушатели. Будет сейчас трек «Любэ», там за туманами.

адекватный. Вот, да, Слава, ты пишешь просто сильные голоса. Но ты сейчас будешь в огроменном шоке, потому что это все ИИ, то есть нейросеть. Вот, я первое время, если бы не умел бы различать, я бы тоже бы подумал, то, что это реальные исполнители поют. Но это нейросеть, то есть сейчас у нас нейросети поют не хуже. Вот. Но я поставлю, пожалуй, следующий трек, The 1-1, забывай.

И теперь услышим еще один замечательный трек. Сейчас.

Вот такой вот трактор разбучил. Так, а я поставлю следующую композицию. А весна, трек я сама.

Да, смог найти только вот за такую версию. Надеюсь, тебе она тоже понравится. Сейчас я ее включу.

Yep. Well, is it a couple? Did we get a cap of the room? Вот такой. Тоже от Дмитрия Грязцева.

0: Ванечка, последняя песня от меня на сегодня.
1: И я с вами прощаюсь до завтра. Это будет песня, я ухожу. А с вами был DJ Дачо. Спасибо всем слушателям, кто слушал и кто оставлял музыкальные заявки.

сколько их не сделав в жизни первый шаг, домой пришли в солдатских цинковых гробах.

Баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи.

Спокойно. Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй, не танцуй, не танцуй.